Арадан ночилсан рогомога Алган гариган таллен балсара Айане жамда

чё болвал жирвэлжин жамнаат. Холин гажрас кар жиржэй. Нигэн өдрин хэвэн болвал